Мончичи. Мончичи. Да на сейчас веру то то роби ти ким на те бане на кричим. Мончичи. Мончичи. Да на сейчас веру то то роби на твой ни лиг бане на кричим. Мончичи. Мончичи. Да на сейчас веру то то роби на твой ни лиг. Кукни на нём.

0: Мончичи.
1: Мончичи.
2: На запас и мяту может. Я си и бачу ми нерви ничи.
0: Мончичи.
2: Мяту может. Я си и бачу ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
3: Каждый би.
2: Я си и бачу ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
3: Каждый би нарачей лежал.
2: Бачу ми нерви ничи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.
3: Каждый би нарачей лежал. Пекне на лежачи.
0: Мончичи.
1: Мончичи.